Так я не нынякал. Я мае кво пойкан кому, как обучал, пон бекан тен нам. Жам. Боллей, боллей. Мат лен ёй, кому я ма. Гонг я ва, дэн ма поп тен чин. Мало кай. Чум ма вай, ша лу вай хом лей. Ку кин мэт тэн нуай. Yang pendeng. Ha ha ha. Ini kok kuyat lah.